0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Тина, F.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расслабляется.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Синоптики обещают еще один всплеск жары, и летний зной начнет покидать центральные регионы страны. По данным метеорологов, по 30 августа в городе Гробалта среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Днем ожидается до плюс 35, по ночам 19-22 градуса тепла. А вот уже с 1 сентября дневная температура резко понизится, сразу на 8-10 градусов жара спадет, и в городе станет намного комфортнее. Ночные часы будут еще прохладнее, температура может опуститься до 13-15 градусов. Вероятность осадков остается низкой, если тучи наберут достаточно влажности. 31 августа в нашем регионе возможен кратковременный дождь. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка на Тина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.
0: Тина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: на глаз.
1: Современный антикризисный кодекс. Первое.
2: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
3: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
1: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
4: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Рекламная служба.
8: 0-555-05-1063.

Реклама. Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплый

0: полы. Все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух. Вдохните природу. Почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-770808. 0556-770808.
1: Поторгуемся!
0: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-5080. 0559-99-5080. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: «Никому не хочется жить с человеком, который все время отсутствует». Роберт Макке.
2: Реклама.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
6: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0510-06.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-160.

0: 0503-163-163, 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80, 0559-99-50-80.
1: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23, 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
4: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-24-07-20 и 0707-87-01-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
5: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Татина ФМ.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы. Все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух. Вдохните природу. Почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Рекламная служба.
8: 0555 05 10 63.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-5080. 0559-99-5080.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: На заметку. На заметочку.
2: Если в зоне вашего внимания находится знак «Дети», будьте предельно осторожны. С вашего автомобиля могут исчезнуть фирменные эмблемы.
3: Реклама.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
3: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0516.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. В 13 лет я кричала, чтобы мне не указывали, что делать, а сейчас я прошу сказать точно, в каком хронологическом порядке и что именно. Если ты тоже запутался, не грусти, сегодня обсудим, как выбрать подходящий путь в карьере. Чтобы не было внутренних конфликтов и ситуаций в стиле «у меня все отлично, но счастья нет», выбор профессии нужно начинать с определения своих основных потребностей. Карьерные психологи выделяют 4 типа мотивов. Первый – это люди, которым важно идти за призванием. Они готовы долго учиться и считают разнообразие хаосом. Если тебя привлекает самосовершенствование, ищи компании с европейскими ценностями, где уделяют внимание развитию сотрудников. Тогда точно будешь на своем месте. Второй тип – властные. Они обожают бороться с конкурентами и не боятся взять на себя ответственность за решение. Для них жизненно необходимо понимать, что надо делать, чтобы добиться повышения. Похоже на тебя? Выбирай компании с четкой иерархией и возможностями для роста. Именно там ты сможешь проявить свои лучшие качества. Следующий тип мотивации – самореализация. Таким людям неинтересно расти по вертикали, а вот по горизонтали – самое то. Они с удовольствием осваивают профессию, а потом начинают искать, в какой еще сфере можно применить навыки. Отражает твои ценности? Ищи долгосрочные контракты в компаниях с прозрачными условиями труда, где поощряют качество исполнения и предлагают профессиональное развитие. Последний типаж ищет разнообразие. Таким людям важно получить максимум впечатлений и опыта, и при этом быть независимыми. Если узнал себя, выбирай стартапы, в них тебе будет максимально комфортно. Помни, успех зависит не только от того, насколько упорно ты трудишься, но и от того, насколько глубоко ты знаешь свои сильные стороны и умеешь выбирать работу, которая будет развивать, а не топить.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Личный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-08-08. 0556-77-08-08.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Неосторожно бы я окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгар.

0: Кыргызстане полдень. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: «Татина» FM. Включай. Танцуй по песне.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир – супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-10-63. Татина ФМ.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
4: Территория фактов.
5: Помните, как в детстве, в возрасте 5-6 лет, у вас начинали ни с того ни с сего выпадать зубы, а на их месте расти новые? Это целое приключение. Нитки, привязанные к ручкам дверей, зубные феи. С вами наверняка было именно так же. На территории фактов с вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
5: Все дело в том, что челюсть, к примеру, годовалого ребенка очень мала, а необходимость пережевывать пищу становится актуальной буквально с каждым днем жизни. Но зачем же выращивать полноценные зубы, если за 10 последующих лет размер челюсти увеличится приблизительно в 10 раз. Да и целостность зубов сохранить непросто, ведь маленький ребенок часто в прямом смысле этого слова все пробует на зуб и может легко его повредить. Не ходить же потом человеку всю жизнь с поломанным зубом. Плюс требования к качеству материала разные у детей и у взрослого человека, ведь взрослый способен пережевывать гораздо более твердую пищу, и ему нужны более крепкие зубы. В данном случае можно лишь поразиться предусмотрительности природы, которая запрограммировала организм на формирование второго комплекта зубов именно тогда, когда они становятся нам нужны.
2: Факты.
5: К 5-6 годам человек начинает питаться не только молоком матери и мягкой пищей, поэтому и получает из окружающего мира строительный материал для новых, прочных и долговечных зубов. Молочные не имеют корней, поэтому с легкостью выталкиваются растущими снизу последователями, которые, в свою очередь, закрепляются с помощью корней, поэтому и называются коренными. Жаль, что у нас нет третьего комплекта зубов, который бы вырос у нас, предположим, годам к 50, но уже проведены успешные эксперименты по выращиванию новых зубов, и в ближайшем будущем работа стоматолога, наверное, будет ограничиваться удалением больного зуба и имплантацией выращенного для вас специально зародыша нового зуба. Еще больше всего интересного вы услышите на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553 77 65 77 0553 77 65 77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554 25 44 43, либо 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-5080. 0559-99-5080.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется «Грузчик». Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: цитата.
1: Шекспир – самый известный из всех никогда не существовавших людей. Марк Твен.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
4: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
5: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
6: Татина. Татина. ФМ.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татьяна F.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Реклама. Продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 3.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если члены комиссии на вступительных экзаменах смеются над вашими ответами, скорее всего, это к службе в армии.
2: Реклама.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Татьяна ФМ.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Синоптики обещают еще один всплеск жары, и летний зной начнет покидать центральные регионы страны. По данным метеорологов, по 30 августа в городе Карабалта среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Днем ожидается до плюс 35, по ночам 19-22 градуса тепла. А вот уже с 1 сентября дневная температура резко понизится, сразу на 8-10 градусов жара спадет, и в городе станет намного комфортнее. Ночные часы будут еще прохладнее, температура может опуститься до 13-15 градусов. Вероятность осадков остается низкой, если тучи наберут достаточно влажности. 31 августа в нашем регионе возможен кратковременный дождь. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Latina FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз.
2: Прогноз.
0: Да весь рассказался. Хиты.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: правду, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
1: Поторгуемся!
0: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй по

0: Цитата.
1: «Я вижу, что мода изнашивает больше одежды, чем человек». Уильям Шекспир.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконным.

0: 23 23, 0550 62 73 23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
1: Рекламная служба радио Татина. 0555 05 10 63.
2: Да, Виктория Синицкая, мунда утра, ты не в курсе.

0: Есть мертвый, протяжка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и

0: цитата.
1: «Я до сих пор так и не понял, зачем люди подолгу сердятся друг на друга. Жизнь и так непростительно коротка. Наберите смелости и напишите, позвоните, встретьтесь, пока не стало поздно». Боб Марли.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Рекламная служба.
4: 0-555-05-1063.
5: Радио «Татина».
6: Нам по пути.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
8: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
9: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
10: Татина ФМ.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Караболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
5: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
6: Телефон рекламной службы в Караболте 0555.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Почти все события в жизни моей подруги, по ее словам, можно объяснить тремя вещами. Порча, магнитные бури, без попутал. А вот чем объяснить быструю потерю интереса ко всему и как выйти из дофаминовой ловушки, она не знает. Если тебе близка тема, двигайся ближе. Все подробности через секунду. Дофамин отвечает не только за кайф от результата, но и за предвкушение этого кайфа. В современном мире слишком много легких способов получения быстрой радости. Открыл соцсети, вот тебе милые котейки. Чувствительность рецепторов снижается, в итоге с каждым разом требуется все больше и больше стимулов. Скачки между скукой и тревогой становятся частыми, человек перестает управлять эмоциями. Кажется, хочется чего-то еще, но ничего не радует. Перенасыщение удовольствиями опасно, когда ты начинаешь искать стимул, а не смысл. Как итог, зависимость от соцсетей или шопинга, потеря концентрации и эмоциональное истощение. Чтобы выйти из порочного круга, нужно внедрять привычки, результат от которых появится не сразу, а через месяцы. Это могут быть тренировки с постепенным повышением нагрузки или изучение нового языка. Что касается информационной перегрузки, тут поможет банальная чистка. Выключи пуш-уведомления, избавься от отвлекающих элементов, которые могут заставить тебя уйти в быструю стимуляцию. Оставь 1-2 надежных источника информации и постарайся ограничить время для их просмотра. Иногда полезно устраивать полный детокс. Можно на 1-3 дня отказаться от соцсетей или сладкого и возвращаться к медленным удовольствиям, прогулкам, реальному общению и полноценному сну. Чтобы научиться радоваться по-настоящему, важно получать дофамин в прожитом опыте, завершенном деле и заслуженном отдыхе. Ну а если станет грустно, вспомни, что ты не вышла замуж за бывшего.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

Офисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Тотина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Check it out.

0: Реклама.
1: В трикотажный цех требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление печное. Пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии.

0: 5-44-43, либо 0704-41-10-41, 0704-41-10-41.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 3.

0: Цитата.
1: «Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей». Авраам Линкольн.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0-558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0-555-007-302 и 0-507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
6: 0-555-05-1063.
2: Радио «Татина».

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

ешь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Караболте 0555.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Во сне очень часто человек летает, а просыпаясь, если, конечно, помнит сон, сожалеет, почему люди не летают, как птицы. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Ученые-этологи, которые изучают наследственные формы поведения животных, считают, что полеты во сне – это одно из проявлений древнейшей генетической программы, записанной в человеческой памяти. Приблизительно 25 миллионов лет назад наши общие с гиббонами предки обезьян владели способностью перелетать с ветки на ветку, раскачиваясь при этом на руках. Эту способность называют брахиацией. Человеку и другим обезьянам эволюция приготовила другую дорогу, а гиббоны продолжали развивать свои навыки полетов и достигли впечатляющих высот. Их полеты-прыжки достигают 10 метров, а могут даже и превышать данное число. О способности наших предков к брахиации напоминают не только наши полеты во сне, но и наши руки, а точнее кисти. Человеческая кисть, безусловно, очень сложный манипулятор, но самая простая и древнейшая ее функция – это смыкаться, обхватывая ветку. Это один из самых простейших врожденных рефлексов. Протяните к ладошкам младенца пальца, и он тотчас зацепится за них так крепко, что его можно будет легко поднять. Кроме того, из давнего прошлого пришла к нам и наша любовь к качанию на качелях, а также известный всем кошмарный сон о падении с высоты. Но для наших предков-брахиаторов промахнуться и разбиться было вовсе не ночным кошмаром, а ужасом вполне реальным. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай, танцуй и...

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Кокатина FM.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Катина FM.

Bom dia!

0: Тина.
1: Нам по пути.
2: You can't touch this.

0: Тина FM.
1: Сама не понимаю песенку одну. Весь день я напеваю, все мои друзья поют со мной вместе, может быть, и вы.

0: Картина FM.
1: Какой у тебя бизнес?
2: Я гангстер.
1: А если серьезно?

0: stuff in there.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Татина.
2: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.